Знание точного срока смерти дает нам возможность смотреть на жизнь как на неисчерпаемый колодец. Хотя все в жизни случается еще некоторое количество раз, причем на самом-то деле очень небольшое количество. Сколько раз ты еще вспомнишь какой-нибудь вечер твоей жизни? Вечер, ставший такой глубинной частью всего твоего существа, что ты даже не можешь представить себе жизнь без него.